богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, ломинем вар, стопим свят на злото. Gdy się pieszczotą ramiona

0: народа. На видах шестих твоих фантастичных цвет, аж влево зимний пот. А, да, что не выпада, то, что выбрик маскарада.
1: Зимилуйся!

0: уступок за низший кляс.
1: Ада,
0: где
1: Нирвана?
0: Где Бхупани, где Кугулата? Ты кто бы тебе, а лжейство? Уже с ними чал, вот и годыню в падыне встал.
2: Nazywam się Janusz Stokłosa i chciałem bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy Radio.